0: тунгасуттиарпуси инуи сулиориа токангинни уникааруммагусси эгалуи силатаани оqaaluniaruvi акеқангиттукку оqaaluyunnarputi 1-888-896-4135 нунадипоойоируани оqaaluniaruvi 979-6151 амисуумматтеила инуи сулиориа токангитамаккуа уллумми мукаюсииннартути тамаккуаттаангутину наттертуну наттертаую имерттортитоосунгарпайуммиммата илаатеймиисуунгуйссули налунангиттуилани илаагу таанна наттиу утерунакканнилаама таассумунга ангунасуттиму имерттортитоо суунгусуунгуттариву теймаа сулиориоритука таманна аунасуттино тунгасуттиарпуси маанна оqaalajoqarsimalermimma майориаққувианартулиа кингарнии тунгасугит
1: ии а намалахаттакайлани меммаққуатерсуни тамана тусаамигакку упперилатоқавиниги тайкуа тайкуа маанналу айнертеқутаққаттагуннерту уваттилли илейнертериллу тигиттагуннертаву пиқорпаллиажохутиттинну чунаубайкуа